зле гомбетене. Шкіпоня ток вандек меж до шкамбеку, то валой не шекуй, в этом кыт ламой.